0: everyday criminals are finding new ways to scam you and steal your identity. That's why I trust CoverOn, formerly NordProtect, to help protect my identity 24/7. Get 66% off at CoverOn.com/Kim. All right, so here's the deal, is that scammers are now posing as school nurses, school principals, school headmasters, school coaches, and they are now texting you saying, like, you know, you need to pay for a new uniform.
1: Oh, gosh.
0: There's a new lunch fee, whatever it may be. So if you've got kids in school and you start getting these texts, don't respond automatically. You want to make sure that you actually reach out to the school directly. And just a reminder, you want to join a million folks who get my free newsletter every single day to be tech ahead and tech smart. Sign up right now while you're thinking about it at GetKim.com.
2: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
3: Jury selection in the murder trial of the man accused of killing rapper Tupac Shakur has started in Las Vegas. Dwayne Davis is accused of orchestrating the 1996 murder, and if convicted, faces life in a prison without parole. The Clark County DA's office has submitted a list of potential witnesses containing more than 200 names. Shakur was sitting at a red light when a white Cadillac pulled up next to him and opened fire September 7, 1996. Officials in Florida, including Governor Ron DeSantis, today announced operators will actively be testing flying vehicles in Central Florida aerospace by the end of the year.
4: Florida will be actively testing eVTOL aircraft throughout Central Florida aerospace region.
3: The governor says the vehicles can fly vertically, taking people or goods to a destination, no runway needed.
4: These happen to be electric powered, which is very quiet, and so you can take these and drop them into like a major city.
3: Calling them an Uber taxi in the air, DeSantis said that'll help the state transport people and cargo and assist in emergencies. The Canadian actress Teddy Moore, known for her role in A Christmas Story, has passed away. Moore had a decades-long career on stage and screen, but is likely best known for playing Ralphie's teacher, Miss Shields.
5: My mother must have gotten a Miss Shields. There could be no other explanation.
6: Y'all shut your eyes! Y'all shut your eyes!
3: Moore died last week, surrounded by her family in Ontario, Canada, at the age of 79. It's expected a collection of very rare Nintendo game cartridges will fetch millions of dollars when they hit the auction block Tuesday. There's nearly 100 of them in mint condition found recently, Super Mario Brothers and Duck Hunt NES game cartridges made in 1993. It's believed they were intended to be melted down by Nintendo, but somehow were tucked away in a box somewhere in Wisconsin for decades. Scott Carr, NBC News Radio.
7: Hey, it's Kristen Rao Finkbeiner of Breaking Through. I'm so glad you're listening, and I hope you listen to our show. We're on Mondays at 5 a.m. It's a show that tackles the top topics facing our nation and gives you, yes, you, ways to take action, ways to make your voice heard, ways to create change, ways to lift our nation and protect democracy. Again, Mondays at 5 a.m., we have fabulous guests, we have fabulous ideas, and a conversation that you're going to want to join. Talk with you soon.
8: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
9: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
10: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
1: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
9: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
1: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
11: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
10: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
11: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
12: Ты слышишь?
13: Конечно, все слышат.
12: Это радио.
13: И такое доброе.
12: Доброе радио для всех.
13: Доброе радио для каждого.

0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации The Great Media Group. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск «Последних известий». Краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: В центре внимания американских новостей – это попытка угона авиалайнера рейса авиакомпании Alaska Airlines, который направлялся из Майами в Сиэтл. А тем временем опубликованы очередные файлы об НЛО, но ВВС отказалась обнародовать треугольные НЛО длиной 100 футов над базой в Колорадо. Verizon сообщает о восстановлении связи после многочасового сбоя, вызванного актом вандализма. Соединенные Штаты назвали три категории иностранцев, освобождаемых от части требований при получении американского гражданства. В Колумбии произошло мощное землетрясение, погибли более 100 человек. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг 15-пунктный план президента Дональда Трампа по Газе, заявив, что вывод израильских войск не состоится до тех пор, пока Хамас не будет по-настоящему разоружен. Украинские беспилотники атаковали завод в Тюменской области. Он, кстати, находится более чем в 2000 километров от границы. Верховный суд России снял антивоенную партию «Яблоко» с выборов в Госдуму. Это саморазоблачение политической системы. Конец цитаты заявил Явлинский об этом решении снять «Яблоко» с выборов в Госдуму. Будет ли осенью в России новая волна мобилизации, размышляют журналисты. И у берегов Сицилии обнаружили древнеримский затонувший корабль, возраст которого может превышать 2000 лет. Что же на борту этого корабля? Вот в чем вопрос. И таковы у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом. Жарко в Филадельфии, но умеренно жарко. В любом случае, это не то, что было месяц тому назад. 90 градусов по Фаренгейту, местами грозы. Причем есть 100% вероятность того, что будут грозы в Филадельфии. Чуть-чуть пониже будут забираться столбики, начиная со вторника. Это будет в районе 86-87, но в целом это будут 80 градусы до конца этой недели. И в основном, не считая понедельника, будет без осадков. В порту метро Ирия стало намного прохладнее, появилось больше облачков, и на этой неделе будет около 80 градусов по Фаренгейту плюс-минус при сухой погоде. В районе Большого Сиэтла на этой неделе тоже будет весьма такая прохладненькая погода по сравнению с предыдущей. И в районе Большого Сиэтла на этой неделе синоптики обещают будут 70-е. Но к концу недели вновь будет 80 градусов по Фаренгейту, и все это также при сухой погоде.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM порта метро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски «Последних известий» или подкастов на Spotify, через Skype, Android, Opto в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: В центре внимания американских новостей – это попытка угона авиалайнера авиакомпании Alaska Airlines. рейс этой авиакомпании был задержан в прошлое воскресенье после того, как угрозы поступали со стороны пассажиров. Сначала сообщалось, что речь идет даже о бортпроводнике. И сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия после того, как именно двое пассажиров рейса, следовавшего из Майами в Сиэтл, предположительно угрожали бортпроводникам во время руления самолета угнать авиалайнер. И таким образом, билеты рейса Alaska Airlines в Сиэтл задержался почти на 2 часа в воскресенье вечером. И причиной стали именно угрозы, якобы высказанные пассажирами в адрес бортпроводников во время руления. Это привело к экстренной блокировке кабины пилотов и вмешательству правоохранительных органов. По крайней мере, так сейчас следует из записи переговоров с диспетчерами и сообщений официальных лиц. Самолет рейса 305 авиакомпания Alaska Airlines уже отъехал от выхода на посадку в международном аэропорту Майами в штате Флорида, когда пилот задействовал стояночный тормоз и немедленно заглушил двигатели. Это подтверждается записями переговоров с диспетчерской службой, предоставленной ресурсом ATC.com и изученными журналистами разных наших американских телеканалов. «У нас на борту возник конфликт с участием пассажиров. Поступают угрозы. Мы хотим перейти к протоколу блокирования кабины. Конец». Цитата, говорит пилот, причем очень спокойным голосом, как на записи, с которой мы ознакомились. Это переговоры между пилотом и диспетчером. Диспетчер уточнил, требуется ли экипажу помощь полиции. Безусловно. То есть абсолютно, как сказал пилот. Диспетчер дал указание самолету вернуться к выходу на посадку, где его уже ожидали сотрудники правоохранительных органов. На место происшествия прибыли помощники шерифа округа Майами-Дейд, отвечающие за безопасность в аэропорту, и провели проверку. В целях предосторожности всех пассажиров временно высадили с самолета, пока сотрудники полиции оценили эту ситуацию. И по данным офиса шерифа, на котором ссылается канал CNN и также CBS Майами, расследование показало отсутствие реальной угрозы. Двух пассажиров сняли с рейса и переоформили им билеты на другой самолет. Остальным пассажирам разрешили вернуться на борт, и рейс улетел без дальнейших происшествий примерно в 20:45 по времени восточного побережья, то есть с опозданием примерно на 2 часа относительно запланированного времени вылета, которое было запланировано на 18:29 по времени восточного побережья. Так что же, собственно, произошло? Давайте разберемся в этой ситуации. Эта ситуация выглядела достаточно серьезно, когда самолет рейс AS-305, который следовал из Майами в Сиэтл, уже отошел от гейта И-6 и готовился начать руление к полосе вылета. И в это время экипаж неожиданно остановил машину, поставил ее на стояночный тормоз, начал выключать двигатель и ввел локдаун протокол, то есть это режим изоляции кабины пилотов. Ситуация выглядела настолько серьезная, чтобы пилоты немедленно прекратили процедуру вылета, то есть это экстраординарная ситуация. И на записи радиопереговоров с наземными службами, опубликованной авиационным ресурсом Enhanced Radar, и затем уже процитирован несколькими организациями, пилот сообщает диспетчеру о угрозах в адрес бортпроводников и необходимости срочно остановить рейс. Вот это все происходило буквально в режиме реального времени. Вот как дальше развивались события. Экипаж передал ключевую фразу. От бортпроводника поступила информация, что один из пассажиров угрожал, то есть «take the aircraft over». Это дословная цитата, то есть «взять самолет под контроль». Конец цитаты. Причем самолеты к этому моменту уже успели отсоединить от тягача. Поэтому экипаж не мог просто так вот вернуть огромную машину Boeing к терминалу. Пришлось остановиться и ждать, пока наземная команда снова подгонит буксировщик и соединит его с самолетом. Именно этим и объясняется часть паузы, которая была видна на трекерах. AS-305 формально покинул гейт, но фактически так и не вышел на нормальное руление для взлета. Вызов в Майами-Дейд Шериф Офис поступил примерно в 6:40 вечера по времени восточного побережья. По данным полиции, бортпроводник сообщил о возможной подозрительной активности с участием пассажиров. Конец цитаты. Как мы ранее сообщили, всех пассажиров после этого временно высадили из самолета. И вот здесь появляется очень важное различие между первоначальными сообщениями из кабины самолета и итогами полицейской проверки. После расследования Майами-Дейд Шериф Офис заявил, что достоверной угрозы обнаружено не было, то есть credible threat. И в инциденте фигурировали два человека. Их не вернули на борт этого самолета AS-305, то есть рейса, который вылетел потом чуть позже в Сиэтл. Обоих взяли и пересадили на другой рейс. Сам самолет проверили и разрешили пассажирам снова подняться на борт. По информации офиса шерифа, после этого рейс смог продолжить путь в Сиэтл. Это значит, что говорить сейчас о состоявшейся попытке угона самолета было бы, конечно, преждевременно. Хотя некоторые средства массовой информации сообщали именно это, что была попытка угона авиалайнера. Реальным и подтвержденным является сейчас другой экипаж, получил сообщение об угрозе взять самолет под контроль. Эта угроза была воспринята экипажем достаточно серьезно для прекращения рулежки, вылета и блокировки кабины, после чего вмешалась уже полиция Майами-Дейд. Но следствие не обнаружило никаких доказательств реального плана захвата. Куда именно кто-либо якобы собирался угнать самолет, зачем и существовал ли вообще такой план угона, на данный момент до сих пор неизвестно. Нет опубликованных данных о попытке проникновения, например, в самолет с оружием. Не было никаких данных о взрывчатке или о конкретном требовании изменить маршрут полета вместо Майами-Сиэтл. Кстати, первоначальная версия разошлась в социальных сетях практически моментально вчера вечером. Майамский журналист Энди Слейтер сообщил, что несколько пассажиров на борту AS-305 угрожали бортпроводникам и что один из них говорил именно о захвате самолета. И аналогичные сообщения распространили некоторые каналы и ряд авиационных аккаунтов. На опубликованном скриншоте, который есть у нас в редакции, один из журналистов пишет, что рейс задерживается более чем на 2 часа и что один из пассажиров якобы заявил о намерении взять самолет под контроль. По расписанию AS-305 должен был отправиться из Майами примерно 18:20 по времени восточного побережья. На скриншоте Flight Ever, сделанном около 22:12, Смит уже снова имел статус Taxing for Takeoff, то есть он уже готовился к вылету. И расчетное прибытие в Сиэтл было перенесено на 00:24, то есть уже на понедельник. То есть это 00:24 понедельника. То есть примерно на 2:24 позже первоначального времени. Ну и стоит также отдельно отметить действия экипажа. Когда пилот получает сообщение о возможной угрозе захвата самолета, он не обязан сначала выяснять, расследовать, серьезно ли это было сказано или нет. Существует потенциальная угроза захвата самолета. Кабина остается закрытой. Связь с бортпроводниками, с персоналом, то есть со всеми, кто обслуживает самолет, переводится на внутреннюю систему, а самолет прекращает дальнейшее движение до устранения угроза. Именно вот такой сценарий и был реализован на борту Alaska Airlines AS-305. Конечно, федеральные последствия подобных историй могут быть очень-очень серьезными. FAA сохраняет политику Zero Tolerance в отношении угроз и вмешательства в работу экипажа. Гражданский штраф может достигать 43 658 долларов за каждое такое нарушение. А федеральный закон, это закон 49 USC, предусматривает за нападение или за запугивание члена экипажа, которое мешает выполнять обязанности, штраф до 20 лет лишения свободы. Но в случае AS-305 на данный момент обвинения никому не предъявлены. А полиция прямо заявила еще вчера, что достоверной угрозы после проверки она не обнаружила. Так сейчас самый главный нерешенный вопрос. Так что же на самом деле произошло между двумя пассажирами и бортпроводниками? Мы знаем, что информация, дошедшая до пилота, звучала настолько серьезно, что экипаж остановил Боинг, выключил двигатель и закрыл кабину. Мы знаем, что полиция высадила пассажиров и отдельно разбиралась с двумя людьми. Но мы пока не знаем их имен, точных первоначальных слов, причины конфликта, были ли эти двое вместе, почему возникла фраза о захвате самолета, это была какая-то шутка или это было серьезно, и почему после проверки полиция решила, что реальной угрозы не существует, и их даже посадили на другой самолет без всяких проблем. Поэтому эта история на данный момент еще явно не закончена. Ну и следующий важный уровень информации будет показания членов экипажа, возможные видео пассажиров, полицейский репорт и решение Alaska Airlines относительно двух снятых с рейса людей. Мы ждем дальнейшей информации по этому вопросу, чтобы узнать, что же именно произошло в воскресенье вечером на борту самолета Alaska Airlines рейса AS-305, который выполнял рейс из Майами в Сиэтл.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Еще одна аэрокосмическая новость, теперь насчет НЛО. Пентагон опубликовал очередную порцию документов об НЛО. Ну вот, две секретные видеозаписи, на которых предположительно запечатлен черный треугольник НЛО длиной около 30 метров, это 100 футов, над военной базой в Колорадо, остаются по-прежнему засекреченными. И это происходит, несмотря на новый указ президента Трампа, призванный побудить лиц, обладающих информацией об НЛО, то есть инсайдеров, открыто заявить о себе. И об этом издание The Post сообщили источники, которые очень хорошо знакомы с этими материалами. То есть очередная порция документа была опубликована, но две секретные видеозаписи были скрыты. По словам источников, эти два видео сняты военнослужащими на личный мобильный телефон в течение двух ночей подряд в 2023 году входят в число тех доказательств, которые, как утверждают инсайдеры, до сих пор нельзя обсуждать или публиковать, поскольку ВВС сохраняют на них гриф секретности. Согласно информации источников, эти видеозаписи, на которых запечатлен объект, стремительно летящий над горами и активно маскирующийся в облаках, хранятся в управлении специальных расследований ВВС в Колорадо, и даже известны их номера дел. Эти номера опубликованы. Ранее выступавшие с разоблачениями по теме НЛО предупреждают, что ничего не изменилось после выхода нового указа Трампа, отменяющего действие соглашения о неразглашении для лиц, обладающих специальными знаниями о правительственных программах и позволяющего им сообщить информацию ведомствам исполнительной власти. По их словам, самые важные доказательства по-прежнему скрыты за завесой секретности. Это никак не помогает тем людям, которые могли бы выступить с заявлениями еще раньше. Ничего не изменилось. Конец цитаты сказал The Post Дилан Бортланд. Это ветеран ВВС Соединенных Штатов и бывший частный подрядчик. В 2024 году Борланд дал показания Конгрессу, рассказав, что сам лично наблюдал огромный треугольный НЛО, который в течение нескольких минут бесшумно зависал над ангарами НАСА, а затем за считанные секунды стремительно поднялся на высоту полета пассажирских авиалайнеров. Я выступал перед комитетами, участвовал в закрытых встречах. Но какой в этом смысл сейчас, если я не даю публичных показаний под присягой? Конец цитаты, отметил Борланд. Мэтью Браун, бывший подрядчик оборонной промышленности в начале 2026 года в эфире подкаста «Weaponize», рассказал общественности часть того, о чем ранее сообщал Конгрессу и аппарату директора национальной разведки в закрытом режиме. О существовании секретной программы Пентагона под названием «Безупречное созвездие», в рамках которой велось изучение и сбор данных об НЛО, а также осуществлялся их, внимание, захват. Эта программа называется по-английски «Immaculate Constellation». Указ Трампа, откровенно говоря, не привносит ничего нового. Это не дает информаторам возможности открыто выступать с заявлениями. Конец цитаты, заявил Браун. И Браун и Борланд столкнулись с профессиональными преследованиями и попытками дискредитации после того, как передали сведения в AARO и ODNI. Борланд утверждает, что после раскрытия информации подвергся ответным мерам. У него возникли проблемы с допуском к секретной информации. Он столкнулся с травлей на рабочем месте, а его карьера была буквально разрушена. И Браун, выступая в подкасте Weaponized, заявил, что потерял работу. Кстати, он был подрядчиком и стал объектом клеветы. Его выставляли антисемитом в глазах журналистов после того, как сообщил о нарушениях по официальным каналам. По данным источников, еще несколько потенциальных информаторов не впечатлены директивой администрации Трампа и по-прежнему воздерживаются от предоставления своих показаний и наиболее весомых доказательств. Впрочем, некоторые

0: I love being on the closetfactory.com website. Hey, it's Brooke from Brooke and Jeffrey in the Morning. Go to closetfactory.com. Call or text at 425-513-2700.
1: Профессиональным планом. Другим людям не должно приходиться сталкиваться с подобным препятствием или преследованием ради того, чтобы сказать правду. Конец цитаты, сказал он. Ну, в любом случае, две секретные записи, на которых предположительно запечатлен черный треугольный НЛО длиною около 100 футов над военной базой Колорадо, остаются по-прежнему засекреченными, и они не попали в очередную порцию документов, которая была опубликована Пентагоном.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Компания Verizon сообщает о восстановлении связи после многочасового сбоя, вызванного актом вандализма. И она сообщила, что обслуживание было восстановлено к 19:30 по тихоокеанскому времени в прошедшее воскресенье 9 августа. До восстановления мобильной связи более 12 тысяч пользователей сообщили о проблемах с услугами Verizon во второй половине дня воскресенья. Данные об этом приводят сервис Down Detector, отслеживающий информацию о различных сбоях. По заявлению Verizon, вандалы перерезали несколько оптоволоконных кабелей, что привело к перебоям в работе мобильной связи и интернета у части клиентов в Южной и не только в Южной Калифорнии. Вандалы перерезали несколько оптоволоконных кабелей, вызвав перебои в обслуживании части клиентов мобильной связи и интернета. В настоящее время ведутся ремонтные работы. Мы ожидаем, что связь будет восстановлена сегодня вечером по местному времени. Конец. Цитата говорится в официальном сообщении Verizon. В своем заявлении Verizon подчеркнула, что кража оборудования и акты вандализма на сети не только незаконны, но и опасны для общества. Это не просто имущественные преступления. Это опасный инцидент, лишающий жизненно важной связи сотрудников экстренных служб и органов общественной безопасности, которые зависят от постоянного доступа к сети. Благодарим вас за терпение, пока наши специалисты работают над защитой и укреплением сети в вашем районе. Конец цитаты. Так отмечается в заявлении компании Verizon.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Другим новостям: служба гражданства и иммиграции нашей страны, USCIS, определила три категории заявителей, которым не нужно соответствовать стандартным требованиям по знанию английского языка и основ гражданского устройства при натурализации. В USCIS поясняют, что такие послабления введены для того, чтобы путь гражданства оставался доступным прежде всего для тех, кто давно живет в нашей стране, но по объективным причинам не может выполнить обычные требования. В Соединенных Штатах Америки выделили три категории иностранцев, которым могут не требоваться стандартные экзамены на гражданство. Первые две категории зависят от возраста заявителя и срока его проживания в стране и в статусе постоянного жителя. Заявители, которым на момент подачи на натурализацию исполнилось 50 лет и которые прожили в Соединенных Штатах Америки не менее 20 лет с грин-картой, освобождаются от требования сдавать экзамен по английскому языку. Это правило известно как исключение 50 на 20. Еще одно исключение, оно называется 55 на 15. Аналогичное освобождение распространяется на тех, кому на момент подачи исполнилось 55 лет и кто имеет статус постоянного жителя не менее 15 лет. Это положение называется исключением 55 на 15. При этом важно учитывать, что обе категории все равно обязаны сдавать экзамен по основам гражданского устройства. Однако, им разрешено проходить его на родном языке. В таком случае заявитель должен привести на интервью переводчика, свободно владеющего английским и его родным языком. Отдельные условия предусмотрены для заявителей старше 65 лет, которые имеют статус постоянного жителя не менее 20 лет. Для них предусмотрены специальные послабления именно в части экзамена по гражданскому устройству. Также есть исключения по медицинским причинам. Третья категория как раз включает заявителей, которые не могут выполнить требования ни по английскому языку, ни по экзамену на гражданство, и то есть по гражданскому устройству из-за физических или когнитивных нарушений, включая психические расстройства или особенности развития. Такие люди могут получить полное освобождение от обоих требований, если они подтвердят, что их состояние объективно мешает выполнять установленные условия.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации The Great Media Group. Мы продолжаем выпуск последних

0: известий, которые транслируются на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM Портленд-Метро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий или подкастов на Spotify через CarPlay, Android Auto в любое удобное для вас время. Мы продолжаем выпуск последних известий, переходим к международным новостям. Оставайтесь с нами.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: В Колумбии произошло мощное землетрясение, и число жертв превысило 100 человек. Вот на данный момент времени погибли не менее 111 человек. В стране объявили режим национального бедствия. По данным геологической службы нашей страны, магнитуда подземных толчков составила 7,4 балла. Землетрясение началось в понедельник утром в 7:34 утра по местному времени, это 12:34 по Гринвичу. Его эпицентр находился возле деревни Сан-Хосе-дель-Пальмар, и очаг залегал на глубине в 107 километров. Национальное правительство отправило все имеющиеся у него средства на защиту людей, поддержку пострадавшим районам и распространению помощи везде, где она нужна. Приоритет – спасение людей, оказавшихся под завалами. Конец цитаты. Заявил президент де ла Эспирелья, только что кстати, принявшее руководство страны после недавних выборов в стране. Алехандро Эдер, мэр Кали, третьего по численности населения города в Колумбии, изначально сообщил о 18 погибших. По его словам, в городе обрушилось не менее 20 зданий. Позднее число жертв стало неустанно расти и уже достигло до 111 человек. Глава департамента Чока Нубия Каролина Кордова заявила о пострадавших, но не уточняла их число. По ее словам, в административном интернет-департаменте в городе Кибдо серьезно пострадали многие здания, есть раненые. Губернатор соседней провинции Ресальяда Хуан Диего Патино сообщил местной радиостанции Blue Radio о серьезном ущербе некоторым зданиям в Перере, в столице департамента. То, что только что произошло, это очень серьезное. Кадры действительно шокируют. Люди ранены. Фасады здания обрушились. Конец цитаты, сказал он. Подземные толчки ощущались и в столице страны, в городе Богота, которая находится примерно в 400 километрах от эпицентра землетрясения. В столице время толчков раскачивались светофоры и деревья. Люди при этом выбегали из своих домов. В городе были эвакуированы несколько зданий. Позже мэр города Богота Карлос Галан сообщил в соцсетях, что в столице нет серьезных повреждений. Люди отделались легким испугом. Работа нескольких аэропортов в Колумбии была нарушена. В частности, сообщается о повреждениях в нескольких региональных аэропортах, в том числе в городах Перера, Манисалес, Кибдо и в других. Сейсмологи предупреждали, кстати, об опасности повторных подземных толчков.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отверг 15-пунктный план президента Дональда Трампа по Газе, заявив, что вывод израильских войск не состоится до тех пор, пока Хамас не будет по-настоящему разоружен. Израиль не принимает этот 15-пунктный документ. Конец цитаты, заявил Нетаньяху на заседании Кабинета министров в прошедшее воскресенье. Израильские вооруженные силы не будут осуществлять никакого вывода войск до тех пор, пока Хамас не будет по-настоящему разоружен и будут продолжать пресекать угрозы в адрес наших войск и наших граждан. Конец цитаты, добавил он. Совет мира Трампа заявил в июле, что достиг соглашения о полном разоружении Хамас и других вооруженных группировок в Газе. Однако Хамас заявил, что сдача тяжелого вооружения зависит от прекращения Израилем всех форм агрессии. Это была цитата и вывода его войск из Газа. Один из высокопоставленных представителей группировки заявил агентству Reuters, что организация по-прежнему привержена мирному плану, согласованному в Каире в июле. В июле Трамп объявил о монументальном шаге к прочному миру и безопасности. Это была цитата после того, как Хамас заявил, что принял план разоружения для сектора Газа. Однако Нетаньяху заявил, что Хамас должен разоружиться до того, как Израиль выведет свои войска из Газа, потому что это не может быть какое-то фиктивное разоружение. Он также сообщил, что в настоящее время ведет переговоры с официальными лицами Соединенных Штатов о том, как действовать дальше. У них есть идеи. Некоторые из них для нас приемлемы, а некоторые нет. И мы знаем, как отстаивать свою позицию по этим вопросам. Конец цитаты, сказал он. Израиль тем временем продолжает наносить удары по Газе с момента заключения первоначального соглашения прекращения огня на этой территории в октябре прошлого года, и за несколько месяцев до выборов в Израиле премьер-министр вряд ли захочет идти на какие-либо уступки. Его крайне правые союзники, в том числе министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, который отверг проект как неприемлемый, призывает провести новое голосование в кабинете министров и отказаться от плана по Газе. Это означает, что, кстати, очередной удар по мирному плану Трампа, который был объявлен в сентябре прошлого года. План предусматривает создание Совета мира для контроля за выполнением этого соглашения, а также разоружение Хамас, вывод израильских войск и восстановление Газы.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Россия. Верховный суд России постановил отменить регистрацию федерального списка «Яблоко» на выборах в Госдуму с иском о снятии с выборов партии, которую поддержала российская оппозиция за рубежом. В суд обратилась прокремлевская партия «Родина». Суд удовлетворил иск «Родины» и отменил регистрацию федерального списка кандидатов партии «Яблоко» на выборах депутатов Госдумы. Решение будет обжаловано, так сообщает пресс-служба партии «Яблоко». У партии есть 5 дней на обжалование. Представитель Генпрокуратуры России на заседании Верховного суда поддержал отмену регистрации. Я цитирую. «Имеются основания для удовлетворения искового заявления». Конец цитаты, сказал прокурор. По его словам, партии были допущены нарушения законодательства об интеллектуальной собственности. Центр избирком и Росинформмониторинг также поддержали иск «Родины». Доводы о нарушении требований законодательства об интеллектуальной собственности имеют основание. Так заявил представитель ЦИК Росинформмониторинг, при этом утверждает, что среди лиц из федерального списка «Яблоко» и контрагентов партии есть люди, на счета которых поступали деньги из иностранных источников. Партия не получала денег из иностранных источников, парировал юрист «Яблока» Гаджи Алиев. Он пояснил, что около 17 тысяч рублей пожертвовали партия граждане, которые ранее получили личные средства из-за рубежа. Заседание продолжалось больше 8 часов. И видеотрансляция велась на страничке Верховного суда России в социальной сети ВКонтакте. То есть трансляция была открытой для всех, не только для журналистов. В версии истца «Яблоко» – это единственная из 11 партий участников парламентских выборов, выступающая против войны в Украине, допустила в своей предвыборной агитации нарушение законодательства об авторском праве, законодательства о противодействии экстремизму и законодательства по выборам. Председатель партии Николай Рыбаков, выступая в суде, заявил, что партия «Родина» пытается вменить «Яблоку» вину сам факт того, что программа партии отличается от программ оппонентов, а сама она критикует их политический курс и настаивает на необходимости мирных перемен. Истец дошел до абсурдного утверждения, будто лозунг «За мир и перемены» унижает достоинство тех, кто голосует за другие партии. Истец предлагает снять «Яблоко» с выборов, но тогда не будет возможно в России идеологическое и политическое многообразие. Фактически, истец требует от Верховного суда отвергнуть Конституцию России. Конец. Цитата, так сказал Рыбаков. По его словам, список «Яблока» был зарегистрирован ЦИК после проверки всех документов, а отчетность партии регулярно проверяет Минюст. По мнению политика, вместо доказательств партия «Родина» представила суду личные выдумки и вырвана из контекста цитаты. Конец цитаты. Юрист Яблоко и кандидат из федерального списка партии Виталий Исаков, в свою очередь, ответил на обвинение в нарушении авторских прав. Он заявил, что истец в своем заявлении не сослался ни на одну норму права, а материалы, на которые тот указывает, не являются предвыборной агитацией, поскольку выходили задолго до старта избирательной кампании. И в завершении Исаков отметил, что если трактовать авторское право так, как это делает Родина в своем иске, то единственным безопасным источником для цитирования останутся только законы и подзаконные акты, и больше ничего. Сообщается, что утром у здания Верховного суда выстроилась огромная очередь из людей, пришедших поддержать Яблоко. И, как заявили в пресс-службе партии, на заседание суда пришли около 500 человек. То есть огромная толпа. В основном это были, как ни странно, молодые люди. Весь день они провели под стенами суда. В зал заседания удалось попасть лишь немногим. Решение Верховного суда снять с выборов партию «Яблоко», которая шла в Госдуму с антивоенными лозунгами, говорит о том, что власть испугалась. Так заявил председатель Федерального политического комитета «Яблоко» Григорий Явлинский. Политик заявил, что партия шла на выборы с программы «За мир и свободу». Члены «Яблока» выступают за прекращение огня, дипломатию и мир, а также против ядерной войны и политических репрессий. По словам Явлинского, партию поддержали люди разных взглядов и позиций именно потому, что у нее очень простая, короткая и абсолютно ясная программа. Снятие с выборов партии именно с такой программой, без каких-либо реальных оснований, это саморазоблачение политической системы. Это решение говорит о важности нашей программы гораздо больше, чем любые официальные результаты выборов. Очевидно, что запрос на мир и свободу сегодня оказался значительно сильнее, чем предполагали власти. Отсечение Яблока от выборов означает отказ от диалога с людьми, которые задают неудобные для власти вопросы. Речь не только о кандидатах Яблока, сколько о тех, кто их поддерживает или может поддержать. Власть испугалась или не понимает всего этого и снимает Яблоко с выборов. Конец цитаты, заявил Явлинский. Яблоко – это единственная партия в России из первоначально попавших в избирательный бюллетень, которая выступает за завершение войны России с Украиной. Снять Яблоко с выборов потребовала партия «Родина». Ее представители подали соответствующий иск в Верховный суд. Вроде не сочли, что их соперники в своей агитации нарушили авторские права и выступили с экстремистскими лозунгами. И Верховный суд 10 августа встал на сторону Родины и снял Яблоко с выборов. Партия будет обжаловать это решение.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: По данным источников администрации президента России ФСБ, а также сотрудников военкоматов, российские власти осенью этого года могут провести масштабную мобилизацию и отправить на фронт еще до 500 000 человек. Так ждать или не ждать россиянам новой волны, особенно тем, кто уехал и собирается возвращаться обратно.
2: А что происходит? Комендатуру тебя везем сюда дальше.
3: Ждать ли в России новую волну мобилизации? И как пополняют сейчас ряды российской армии?
4: Экскаваторщик моется, вызвали его в военкомат. Сегодня мне повестка пришла, и вот мы сейчас вдвоем чешем в военкомат, сказать, что мы никуда не идем.
3: В преддверии выборов в Госдуму в России все чаще говорят о возможном наступлении новой волны мобилизации. Если верить зампреду Совета Безопасности Дмитрию Медведеву, никакая мобилизация россиянам не грозит.
5: Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация.
3: Впрочем, тот же Медведев за месяц до объявления России войны заявлял, что
6: войны никто не ищет, и нужно сделать все, чтобы никакой войны не было.
3: Медведеву вторит депутат Думы Картополов.
7: У нас нет необходимости проведения мобилизации.
3: Последний раз он так говорил в сентябре 2022-го, за день до, собственно, объявления мобилизации.
8: Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат.
3: В России стабильно сокращается набор контрактников. Показатели стараются поправить изо всех сил, в том числе за счет женщин.
8: Мне говорят: здравствуйте, это военкомат. Мы видели, что вашему ребенку дали место в детском саду. Со своей стороны хотели бы вам предложить контракт от 3 миллионов рублей.
3: На Дальнем Востоке мужчина позвонил по объявлению о работе, после чего его и друга насильно заставили подписать контракт и сообщили об этом родственникам.
9: Я увидела просто, что моего брата садят в машину. Резко подбежала, откинула, оттолкнула, получается, военнослужащего, вытащила брата просто насильно и увела.
3: Полина из Петербурга вот уже почти 2 месяца ищет отца, который решил поехать поработать на стройку.
10: Всем привет, мой отец уехал работать на вахту, оказался на СВО.
3: Параллельно российские военкоматы активно рассылают повестки для уточнения данных воинского учета или зовут на военные сборы.
11: Вам поступила повестка в военкомат. Сообщение с таким содержанием я получил буквально через несколько дней после того, как опубликовал ролики с потопом в нашем селе.
3: Некоторым сразу говорят, куда явиться в случае, если объявят массовый призыв.
12: Вручили, значит, мобилизационное предписание. Выглядит оно вот так.
3: Для российских властей мобилизация – это один из способов решить проблему с нехваткой контрактников. О возможной подготовке к этому верстке и важным историям рассказали 8 источников, работающих с администрацией президента, собеседники в военкоматах и источник, близкий к Федеральной службе безопасности.
13: Мы знаем, что готовы полигоны, что были учтены ошибки прошлой мобилизации, при этом все равно не хватает снаряжения, не хватает вооружения, но выдадут условно винтовки Мосина и никаких проблем не будет.
3: Конечно же, нельзя утверждать с уверенностью, что новую волну мобилизации объявят осенью. Но путинский указ о частичной мобилизации от сентября 2022 продолжает действовать.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Ну и в заключение давайте немножко отдохнем от большой и малой политики и поговорим о чем-то более таком вечном. У берегов Сицилии обнаружен древнеримский затонувший корабль, возраст которого может превышать 2000 лет. Лежащее на дне судно было заполнено сотнями хорошо сохранившихся амфор, которые использовались в древности для перевозки вина, оливкового масла и зерна. Министр культуры Италии Алессандро Джули назвал это одним из важнейших подводных археологических открытий последних лет. Полицейские водолазы, я подчеркиваю, полицейские водолазы обнаружили корабль на глубине около 46 метров. После получения информации от рыбаков, местные СМИ сообщают, что остов корабля примерно в 21 метр длиной и около 6 метров в ширину. Министерство культуры утверждает, что корабль мог быть построен в 1-2 веке до нашей эры. Рыбак и фридайвер Джакомо де Моло рассказал, что недалеко от местечка Мазара дель Вало он увидел на своем рыбацком сканере нечто похожее на большой камень и решил спуститься на дно, чтобы осмотреть это место, и обнаружил там обломки судна. «Я подобрался поближе, и у меня замерло сердце. Это был не камень», — так сказал он в интервью. Вместо этого он увидел сотни амфор, высоких керамических сосудов, которые в древности использовались для хранения товаров, в основном вина, масла или зерна. «Это, без сомнения, самое невероятное открытие в моей жизни. Трудно описать, что ты чувствуешь, когда ты один из первых за почти 20 веков, кто увидел вот это все». Конец цитаты. С гордостью сказал он. Он опубликовал видео с нового судна, на котором видны рыбы, угри и луцианы и бесчисленное множество других морских обитателей, которые живут среди древних обломков. Море никогда не перестает вас удивлять. В этот раз мы нашли не просто обломки корабля, мы нашли частичку нашей истории. Конец цитаты, говорит Да де Моло. На место происшествия были направлены специалисты водолаза из подразделения итальянской полиции по охране культурного наследия. Официальные лица говорят, что примут меры по охране древнего судна на время его изучения. Они определят тип судна и выяснят, что именно хранилось в амфорах и что там еще, кроме них, есть. Эксперты полагают, что дно Средиземного моря буквально усеяно подобными древними затонувшими кораблями, так что это только начало. И таковы у нас новости в кратком и подробном изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group. Более подробно об этих и о других событиях вы также можете слушать в программе Prime Time America в разное время, в разные часы. В выпуске последних известий была использована информация агентства Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox Oregon, CBC Canada, BBC World Service, Deutsche Welle, Access, Forum Daily, Медуза, Верстка, радиостанция «Свободная Европа», радио «Свобода», «Настоящее время» и в заключение о том, что у нас происходит с погодой за бортом. Гроза в Филадельфии при температуре в 90 градусов по Фаренгейту и примерно около 90 градусов будет в Филадельфии на этой неделе, в последующие, но уже без гроз и дожди при переменной облачности. В Портленде стало попрохладнее и будут где-то около 80 градусов, примерно 80-83. В среду, судя по всему, будет самый такой прохладный денечек и привычно будет переменная облачность без осадков. В районе Большого Сиэтла будут 70 градусы, но могут быть и 80 ближе к концу этой недели. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.
14: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с нами Алекс, представитель Департамента труда и промышленности. Здравствуйте, Алекс! Мы рады, что вы снова с нами в эфире. Алекс работает риск-менеджером в отделе охраны труда и здоровья. Мы пригласили Алекса для того, чтобы поговорить об услугах, которые представляет отдел для русскоязычного населения штата.
15: Благодарю вас за приглашение. Большое спасибо.
14: Алекс, для слушателей, которые еще не знают, расскажите, чем занимается Департамент труда и промышленности?
15: Департамент труда и промышленности – это агентство штата, которое обеспечивает безопасность труда и равенство прав работников в нашем штате, независимо от языка, на котором они говорят. Мы помогаем работникам разобраться в трудовом законодательстве, обеспечиваем соблюдение законов о минимальной заработной плате, о возмещении ущерба, охране труда, регистрации строительных подрядчиков и по многим другим вопросам. В отделе охраны труда и здоровья наша главная цель – это предотвращение несчастных случаев и заболеваний на рабочих местах. Наша роль – обеспечивать безопасные и здоровые условия труда для работников. Мы являемся частью федеральной ОУСА – Управления по охране труда, часть Министерства труда США.
14: Какие услуги предоставляются публике?
15: В нашем отделе я работаю в программе консультаций. Эта программа помогает работодателям развивать, осуществлять и поддерживать эффективные программы безопасности. Мы обеспечиваем руководство и стремимся поддерживать самостоятельность работодателей в предотвращении несчастных случаев и заболеваний на рабочих местах. В нашей программе существует 4 дисциплины. Консультанты в этих дисциплинах помогают работодателям определять опасности на рабочих местах и контролировать их. И также они оценивают программы предотвращения несчастных случаев, используемые работодателем. Дисциплины являются безопасность и промышленная гигиена, и консультанты в этих дисциплинах помогают работодателям находить опасности на рабочих местах и контролировать их. Также они оценивают программы предотвращения несчастных случаев работодателя. Управление рисками – это моя дисциплина. Риск-менеджеры сосредоточиваются на активном предотвращении несчастных случаев и на эффективных методах работы с заявлениями на компенсацию. Используя анализ данных, риск-менеджеры обеспечивают работодателей важной информацией и помогают им в организации наиболее безопасной рабочей среды. Также в экономии финансов за счет более низких страховых выплат. И у нас тоже есть эргономисты. Наши эргономисты помогают работодателям адаптировать работников к рабочему месту и сделать его благоприятным, удобным и безопасным для организма.
14: Спасибо большое, Алекс. Судя по всему, работы у вас очень много. Ну а сколько стоят ваши услуги?
15: все наши услуги бесплатны для работодателей, оплачивающих страхование своих работников.
14: А каким образом работодатель может запросить эти услуги?
15: Наши услуги можно получить, просто позвонив в ближайший к вам офис Департамента труда и промышленности. И, конечно, можно также посетить ближайший офис и поговорить с представителем нашего отдела обслуживания клиентов. Также можно получить наши услуги онлайн на нашем публичном сайте. И если можно, я бы хотел тоже дать мой телефонный номер, чтобы можно было позвонить и мне тоже.
14: Конечно. Номер телефона скажете в конце программы. И я бы еще хотел уточнить, доступны ли эти услуги на русском языке?
15: Да, они доступны. Наши услуги доступны и на русском языке. Мы используем телефонную связь русскоязычных работников, таких как я, и переводчиков в случае необходимости. И мы также переводим документы на русский язык, если это необходимо. Это берет время, но мы это тоже делаем.
14: Спасибо большое, Алекс, за такую подробную информацию. И расскажите, пожалуйста, куда могут позвонить в случае, если нужно будет обратиться к вашим услугам.
15: Мой телефонный номер – это

0: правильным человеком, я буду рад помочь и понять, кто правильный человек, с которым нужно разговаривать. Так что можно позвонить мне, можно пойти в ближайший офис, как я сказал, можно посетить наш публичный сайт онлайн. Есть много путей получить нашу помощь.
1: Спасибо большое, Алекс. Итак, дорогие радиослушатели, если вам нужна будет более подробная информация, вы можете позвонить Алексу на прямой телефон 360-899-6335. Всего доброго, до свидания.
0: Большое спасибо вашей радиостанции и вам за то, что вы уделяете внимание этой важной теме.
2: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
3: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
4: Хотел бы перейти к священным писаниям. И у нас есть немного времени, чтобы мы... порассуждали над Божьим Словом. Иоанн записал одну интересную историю из жизни Иисуса Христа. Когда Иисус оказался в купальне Вифеста, вы помните это, мы много раз в церкви слышим на сей счет размышления, я еще раз хотел прикоснуться к этой истории. Я прочитаю буквально несколько текстов, 5 глава, 5, 6 и 7 текст. Иоанн объясняет, что происходило внутри, и вот разговор Иисуса с нуждающимся человеком. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус увидел его, лежащего, и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмущается вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Вот такой небольшой диалог между Иисусом и нуждающимся человеком. Мы знаем, что эта история закончилась хорошо. Потому что, когда пришел Иисус туда, то уже не стоял вопрос, будет возмущаться вода, не будет возмущаться вода, первый, кто войдет, не первый, кто войдет туда. Это было неважно. Иисус был рядом. И Иисус принес с собой благодать для этого человека. Несмотря на длительность его болезни, на сложный диагноз, с которым он жил, шел по этой жизни. Он был больной долгое время и неизлечимой болезнью. Тут о врачах уже речи не идет в принципе. Понятно. Приходилось рассчитывать только на чудо. И было известно, что все-таки среди Израиля есть место, и есть время, где происходит чудо. Туда особенным образом прикасается Господь. Вот так необычно приходит Господь в жизнь людей. Вдруг вода, которая привычна для них в иное время, возмущается. А это значит, ангел с неба приходит и возмущает воду. Мы здесь имеем дело с чудом. Мы имеем здесь дело с невероятным Божьим прикосновением. И у человека, живущего на земле, есть шанс прикоснуться ко всемогущему Богу. Тогда вопрос, есть Бог, есть Божья сила, творящая чудо любого порядка, есть нуждающийся человек в этом самом чуде. Ну уж здесь не то, что, знаете, будет, не будет. Он правда хотел, его упорство, можно было разочароваться и уйти как-то устраивать жизнь где-нибудь, но нет, он там находился, в этом общежитии, на этом базаре, в этом шуме, где постоянная суета. Это не лучший комфорт для жизни, для инвалида, для больного человека находиться там. Не лучшее место. Но почему он там был? Потому что он продолжал верить, продолжал рассчитывать, продолжал надеяться. А вось случится так, что кто-то пропустит момент, и я доползу первым. В результате, когда Иисус спрашивает его, говорит, а почему в жизни сложилось все таким образом, что 38 лет, ты на один шаг от чуда, и чудо не пришло в твою жизнь. И он отвечает, банально, но очень понятно. А у меня нет человека, который бы мне помог. Кажется, ситуация парадоксальная. Если Бог что-то делает, разве кто-то может как-то стать на пути? Ну, если Бог творит, так разве нужна поддержка человеческих рук? Ну, при чем здесь человек? Ну, от человека что зависит? Ну, если вот Бог хочет, то неужели? И вот мы имеем некую формулу, которую представляет для нас Священное Писание. И в чем она заключается? Она заключается в некоем удивительном посредничестве. Есть Бог со своим могуществом. Есть человек со своей нуждой. И оказывается, посредине должно быть некое связующее звено, некое посредничество, некий ходатай, священник, который соединит Божье чудо и нужду. И этот человек отвечает: я верю в могущество Бога, и у меня объективная нужда, но у меня нет связующего звена. Поэтому 38 лет чудо не происходит. Это реальность. Мы можем соглашаться, мы можем не соглашаться с таким взглядом и таким подходом, но это описано здесь именно так. Я еще одну историю напомню. Об этом говорит пророк Иезекииль для связки и полноты картины. И вот как Господь говорит через пророка: я искал у них человека, у них, это у народа Израиля, который бы построил стену и стал бы в проломе. И я помиловал бы их, помиловал бы их. А так нет. Есть Господь в Его суверенном могуществе и в Его желании сердца благословить народ Израиля, всю нацию, всю страну, от малого до большого. И есть нация, которая устала в рабстве, устала в нужде и в нищете, в распрях, и ожидает чуда и перемен. И Господь наклоняет свой взор туда. У Него есть ресурс. У Него есть сила для этого. Благодать для этого есть. Но Он говорит: знаете, что мне нужно? Знаете, что я ищу тут среди вас? Вот мне крайне необходимо, чтобы состыковать нужду и Божий ответ. Мне необходим один человек здесь, который станет в проломе, который соединит вот эти звенья одной цепи, божественное чудо благодати и человеческую нужду, который станет вот так и возьмется за тот край и другой, который будет посредником, который будет ходатаем. И если бы я нашел такого человека среди вас, то обязательно бы благословил землю вашу, благословил бы народ ваш, благословил бы домы ваши, защитил бы и проявил бы множество удивительной Божьей заботы. Но я не нашел такого человека. То есть, уважаемые, мы имеем ситуацию частную в первом случае, и во втором случае мы имеем ситуацию, ну, скажем так, национального масштаба. Это серьезные вещи. Мы приходим к 25-му году. У каждого из нас есть своя субъективная частная жизнь, семейные обстоятельства, деточки, мужья, жены. И все непросто бывает в жизни. Знаете, я смотрю на две юных милых семьи, которые имеют плод своей любви, благословение Господне деточек. Они держат их на руках, очень мило, очень приятно смотреть. И знаете, что я на секундочку думаю? А я прожил жизнь. Я многое видел. Я видел людей, молодых и взрослых, которые сетуют: а у меня по жизни рядом не было отца. То ли его не было в живых, то ли он жил где-то отстранен. Я жил без материнской опеки и материнской заботы. Тоже какие-то травмы, катаклизмы, что-то произошло в жизни. И я думаю на секундочку, А ведь когда-то происходило именно вот это, что он плюхнулся в их жизнь. Благодатью Господней этот ребеночек начинал жить хорошо и красиво, но какие-то метаморфозы происходили в жизни. Какие-то сложности влияли на жизнь. И произошло то, что произошло. Все очень серьезно в нашей жизни. И вот Священное Писание поднимает этот вопрос. Вот есть частный случай, и Господь показывает нам. Человек в нужде. И есть Господь. Человек продолжает быть в нужде, потому что. Есть другая ситуация. Разговор идет о нации, о народе. В данном случае о народе Израиля. И почему у них проблемы? В жизни, на огородах, с соседями, везде. Почему куча проблем? Почему рабство? Почему нищета? Почему нужда? Почему трагедия? Почему голод? Господь хочет защитить? Да. Благословить? Да. Удивительно. Еще раз. Ты можешь с этим не соглашаться, у тебя может быть свое мнение. Но Библия показывает нам историю вот таким вот образом. Господь говорит, я наклоняю небеса. Я смотрю за вами. И знаете, я ищу человека. Речь идет об очень удивительных людях. Знаете, в последнее время, мы так же находимся в интернет-пространстве, слышим всякие мнения, реплики, каждый может, как говорится, поставить микрофон и высказать свою точку зрения, свое мнение. И вот я смотрю, извините, это мои наблюдения, как вот социализм влазит в церковь. Знаете, мы всегда так, как бы вот, вроде боялись, чтобы мир не входил в церковь, да? Там ограждали от причесок, от носков, там от штанов, еще там от чего-то ограждали. А тут совершенно неожиданным образом мир начинает залазить. Ну, как я называю в скобочках социализм, да? Ну что, нам пытаются объяснить. Так а все равные? Так а при чем тут священство в церкви? Так а при чем тут особенные люди в церкви? Так а помазанники? Так а в смысле, какие помазанники? А мы что, не помазанники? И знаете, такое, давайте все поделим всем, и мы все равны. Ну, оно красиво смотрится, понимаете? Оно вроде бы романтично смотрится. Но, как правило, жизнь не показывает, что обычно делить все поровно хотят те, у кого ничего нет. А те, которые что-то заработали и скопили, они как-то не хотят, ну, как бы, социализм устраивать на отдельно взятой территории. Поэтому обычно в духовном, те, которые в постах, те, которые в молитвах, ищут Господа, ищут Божье присутствие, они понимают цену отношений с Богом. Они проходят свою пустыню, свой крестный путь. Те, которые сидят на диване и вещают, они, конечно, давайте все всем поровну.

зрелые люди, толковые люди, рассуждающие о жизни и о Боге, и о смыслах, и о причинах и следствиях. Они там рядом с Иовом находились. А потом приходит какой-то момент прозрения и истины, и они понимают, что они-то в тупике. У них-то будущее сомнительное очень. И они поднимают руки к небу и говорят: «Господи, мы здесь!» Господь наклоняется оттуда и говорит: «Знаете что, родные, а вам бы сейчас вот всем вместе подняться бы и сходить бы к Иову, и пусть он помолится за вас, и я услышу его молитву за вас, и я благословлю вас по его молитве». Оказывается, не социализм в церкви. Оказывается, Господь на людей смотрит по-разному. И Священные Писания говорят, Господь обозревает всю землю и смотрит на всех людей, но ищет тех, чье сердце вполне предано Ему. Поэтому давайте от этого уйдем, от всей этой уравниловки. Священные Писания говорят, что пред лицом Господним ходят все люди, но Господь ищет для себя кого? Поклонников. Всех благословляет. Дождь приходит и на праведных, и неправедных. Солнце освещает пути и праведным, и неправедным. Но очи Господа, обозревающие землю, ищут сердце тех, кто вполне предан Ему. В данном случае, когда мы про Иова говорим, Господь объяснился. Господь говорит: знаете почему? Почему я буду реагировать на молитву Давида? И отвечу на его молитву для вашей жизни. Потому что он, Иов, обо мне говорит не так, как вы. То есть вы не так точно говорите о мне, как мой раб Иов говорит о мне. Это для меня ближе. Его сердце и его понимание, его отношение ко мне ближе. Меня интересуют люди, чьи сердца вполне преданы мне. Я ближе к ним. Да, Бог не лицеприятен. Но есть какие-то люди, которые его очень интересуют. Есть какие-то люди, к которым он в первую очередь наклоняет ухо. Молитвы их слышит и отвечает. Если они будут ходатайствовать, так как Авраам ходатайствовал за Содом и Гоморру, то я буду вести диалог. Я даже готов отменить какие-то вещи. Я готов прийти навстречу. Вот такие люди есть. И еще раз, с точки зрения Священных Писаний, мы видим масштабные вопросы, вопросы наций. И мы видим узкие вопросы, частные, наши личные. Мы переживали, волновались и молились за выборы в нашей стране. И нам казалось, и мы были честны перед Богом: Господь, мы выбираем это направление. Да, это не ангел, это не Папа Римский, но нам ближе тот человек, которого мы выбрали, и тот взгляд, который мы выбрали. Должны ли мы останавливаться в молитве? Нет. Все только начинается. Потому что еще больше и больше молиться. Потому что нам бы хотелось, чтобы Всемогущий взял его в свое дело, тех, которые рядом с ним. Кого надо, убрал. Кого надо, поставил. Подтянул. Почему? Потому что нам бы хотелось, чтобы в земле, в которой мы живем, в стране, в которой мы живем, были у власти трезвые люди, способная принести мир, способная принести благословение, способная принести мораль, порядок, богоискание, Божий страх. Нам приятно отмечать, что в этом году во многих странах мира, но в том числе и в Соединенных Штатах, несмотря на то, что многие из нас читают Библию отсюда, например, можно вот спросить так: а вот у кого есть Библии сегодня, поднимите их как-то, чтобы вы... Не, поднимите Библии, не вот это, да, Библию, вот это... Сори. Ну, Юр, давай, выше, это же хорошо. Жинки тоже скажи. Маргарит, давай. Ага. Ну вот, я не знаю, можно ли еще вернуть эту добрую традицию, чтобы мы приходили в церковь с Библиями вот эти. Можно ли? Но это смотрится очень приятно. Я помню Геннадия Махненко. Он говорит: знаешь, я люблю с такой большой Библией ходить. Ну, когда какие-нибудь там бесы где-то восстают, я хоть возьму Библию, взмахну. Говорит: а этим чем махать бесом? Ну, как бы то ли привлекает, то ли отталкивает, не поймешь.
А это-то серьезно, Божий месседж. Вот. То есть я о чем говорю, что многие из нас отсюда читают Библию. Но в целом по стране в нашей, пастор, во сколько раз там? На 22% увеличились продажи Библии в этом году в сравнении с прошлым годом. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Народ заинтересовался. Заинтересовался. Они сделали какой-то шаг, пошли и приобрели Божье Слово. Мы же все как-то в общем нашем пространстве, в этом аквариуме, на нашем шарике, понимаем, что происходит на земле. Сейчас все, что происходит там в Сирии, там ужасы, народ собрал все свои котомки и мечутся в ту сторону границы, в другую сторону границы, оттуда наступают, оттуда уходят, и там не пойми что. И страшно смотреть на этих бедных людей. Жуткая картина. И там чья-то династия правила лет 50. За 50 лет можно было что-то создать и можно было что-то построить. Но вот туда пришел такой человек, такие люди, которые привлекли бедствие, трагедию и пагубу. И собрали вокруг себя такую же компанию. Ну, если мы как-то интересуемся, как развивается мир вокруг нас, есть штука, которую в обществе мы называем сингапурское чудо. В начале 60-х пришел молодой человек, стал премьер-министром. И он, правда, сделал несколько принципиальных изменений, начиная с коррупции. Он перестал видеть врагов вокруг и сказал, при чем тут враги? При чем тут враги вокруг? Давайте на своем огороде наведем порядок. Давайте уберем коррупцию, сделаем порядок и дисциплину. Давайте сделаем взаимное уважение. И несколько каких-то принципов. И сейчас одна из ведущих экономик мира. Огромное количество церквей, потрясающих, благословенных. Люди живут тихо, спокойно, ни с кем не враждуют, нет у них врагов. Внутри себя тихая, нормальная жизнь для них, для их детей и ихнего будущего. И если честно сказать, ну мы же умные. Пришел один толковый человек, который решил навести порядок. И сказал, народ, давайте будем жить правильно, по-человечески, уважая друг друга. И они решили строить такие

Вы знаете, мы здесь, и здесь наши дети и внуки. Я сейчас за нашу страну говорю. Благослови Господь нашу страну, чтобы когда Господь хочет кого-то увидеть, Он мог увидеть. Некоторые были смущены перед выборами, знаете, а я не знаю, ни за того, за кого голосовать, не пойми что, а кто-то еще есть на горизонте? Хотелось бы, чтобы если Господу нужен здесь прокурор, министр, премьер-министр, президент, то он мог найти достойных людей, которые будут благословением для этой страны. Аминь. Я не о политике, я о Библии, я о жизни. Но я возвращаюсь к частному случаю. Потому что Библия показывает нам, вот мы увидели два негативных примера. Первый, человек 38 лет, расслабленный, и говорит, а у меня нет такого человека. Трагедия в Израиле в один период их жизни. И Господь говорит, я хочу их благословить, но у меня нет такого человека, через которого я благословлю. И Библия показывает нам другие истории. Библия показывает нам историю во времена Моисея. Там очень много удивительных вещей. Но я хочу сказать о величайшем человеке, о Моисее. Он спускается с горы и видит безумство на земле, видит всю эту дискотеку, весь этот карнавал вокруг идола. И, собственно говоря, что? Они сделали тельца и сказали, это наш Бог, который вывел нас. Понятно, что Бог прогневался. И Господь поворачивается к Моисею и говорит, Моисей, знаешь, я их уничтожу, и от тебя произведу другой народ. Если мы внимательно читаем, значит, нет времени исследовать, то Моисей говорит, Господи, да нет, ну я часть этого народа, я вместе с ними. Если ты их, то и меня. Потом спустя время Моисей поднимается на гору 40 дней. Хлеба не ел, воды не пил. В посте и в молитве пред Господом был, Божье лицо искал и с Богом общался. Ну, кажется, евреи пали, ниже некуда. Ну, кажется, а что могло вытащить их уже из этого дна, когда отвернулись от Бога, сделали себе идола, отвратились, развратились, хуже некуда. Но был в это время у них человек, который стал пред лицом Господа, перестал есть и пить, и сказал, Господи, помилуй народ ради отцов, ради милости Твоей, ради благодати Твоей. И таки Господь помиловал. И таки Господь услышал. Так хотел Бог помиловать? Да. Чтобы даже отвергнутое не отвергнуть. Но Бог говорит, мне нужен человек. Мне нужен посредник. Вы знаете, что я честно скажу? Я не про спасение нации. Я про наши дома. Про наших родных. Нам не нужно подниматься на гору Синайскую. У нас есть место поближе. Я вам скажу секрет. Чтобы добраться до Синайской горы и подняться на гору, нужно лететь, там 1500 билеты стоят. Там еще подниматься несколько километров в гору, гидов нанимать и так дальше, чтобы вот там вот поднять руки.

доберитесь сюда, ходатаи и молитвенники. Потому что есть люди, которые могут ходатайствовать за нацию. А иногда у нас не хватает сил за себя помолиться. За домашних своих помолиться. Может быть, в состоянии стресса мы заскочим, и на колени пойдем, и слезы уроним, и друзей попросим за нас руки поднять Господу.

Мы ожидаем, чтобы чудо Божье соединилось с твоей домашней нуждой. Так вот здесь, это место встречи, место ходатайства. И Господь говорит, а я искал у них человека. А я ищу человека,

Мне нужно с кем-то работать для твоей семьи. Мне нужно с кем-то работать для твоей судьбы. У меня нет человека. Я хотел бы благословить твое родство, но в твоем родстве я не нашел человека. Я хочу благословить твоих детей. Но я не вижу папы. У меня есть благословение для твоих внуков и детей и твоего родства. Но я папы не вижу. Удивительная история с этими парнями. Возвращаясь к частному, с этим молодым человеком, он говорит, я здесь в нужде, и у меня нет человека. Библия показывает нам другую историю, очень похожую. Тоже расслабленный. Он даже не добрел до купальни Вифезда, он лежал где-то в пригороде, в нужде. Но знаете, чем отличался тот расслабленный от этого расслабленного? У этого не было человека, а у того расслабленного было четверо друзей. И еще каких друзей? И когда они услышали, что не просто возмущается вода, что есть Господь в Израиле, и они точно знают адрес, куда нужно идти, они взяли этого парнягу и притащили. И знаете, чем примечательны эти парни? Они добрались до дверей, а двери заперты, потому что ашеры не пускают, потому что ты опоздал, потому что собрание началось, потому что все переполнено. И у тебя есть 15 экскюзов сказать, почему ты развернулся и ушел. Потому что ашеры не пустили, потому что здание переполнено, потому что Иисус занят, потому что двери закрыты. Но классно, что у этого парня были друзья, которые подумали, если двери закрыты, это еще не факт, что воля Божья в том, чтобы парень был, продолжат был больной. А мы попробуем подняться выше. Выше поднимемся, может быть, оттуда как-то по-другому смотрится. И они поднялись выше. Я не глубокий специалист там, в тестировании священных писаний, но специалисты некоторые пишут, что эту историю написал об этой истории, когда они через крышу доставляли расслабленного, написал Марк, а ему поведал об этой истории Петр. То есть Марк сам не был свидетелем. Марк описывал эти события от свидетелей. И вот Петр много где комментировал Марку и рассказывал Марку о происходящих событиях с Иисусом Христом. И потом эту же историю описал Матфей.

0: I love being on the closetfactory.com website. Hey, it's Brooke from Brooke and Jeffrey in the Morning. Go to closetfactory.com. Call or text at
1: 425-513-2700. И Марк записал это. И Марк записал это. Так вот я говорю об этих парнях. За друга они могут в крыше двери сделать. У того прокаженного не было одного человека, кто бы помог им просто, ему просто сдвинуться туда, плюхнуться в воду. А у этого прокаженного, этого расслабленного было четыре друга, да еще каких друга. И потом тот скажет, а у меня не было человека. А этот скажет, а у меня были друзья, да еще и какие друзья. И знаете, даже если они причинили ущерб хате и хозяину, но Господь это заценил. Аминь. Господь не сказал, знаете, поремонтируйте крышу, тогда я исцелю. Господь сказал, я исцеляю уже и прощаю грехи в том числе. С крышей разберетесь. Это не так важно. Вот важно то, что он прощенный, и причина всех его трагедий исключена. Он получил прощение грехов. Я буду подводить итог нашим размышлениям. И хочу оставить нас с вами с двумя вопросами, очень важными жизненными.

Вопрос очень важный в твою жизнь. Если что, у тебя есть такой человек? Может быть, я категорично говорю, но я пытаюсь говорить правду так, как я ее вижу. Потому что я верю, что существует духовный мир. Господь за то, чтобы у тебя был праведник, чтобы у тебя был пророк, чтобы у тебя был священник, и чтобы у тебя был тот духовный человек, который, если что, то он придет в твою жизнь, будет посредником, будет ходатаем, будет молитвенником, и он будет соединять тебя, и он поддержит тебя. Если надо, двери закрыты, то он крышу разберет. Бог за то, мы это видим из Божьего Слова. Только гремучесть ситуации в том, что весь ад вопит, что таких людей нам не надо, мы сами с усами. Так никто же не против. Так никто же не против. Если ты сам можешь впрыгнуть туда, то понятно, что тебе никто не нужен. Если ты сам можешь с краю города добраться и быть рядышком с Иисусом, то в этот день твоей жизни тебе правда никто не нужен, и тебе никто не навязывает силой ни пророка, ни праведника. Но правда в жизни в том, что есть ситуации, бывают обстоятельства, и люди бывают в них, когда они сами добраться не могут, когда они сами спуститься не могут, когда они сами дойти не могут. И им нужна помощь. И Бог говорит, для меня очень важны люди, которые способны помочь. Для меня очень важны люди, и я буду с ними иметь дело. Я буду с ними разговаривать, я буду их молитву слышать. Так Библия нам говорит. Поэтому, знаете, родные, дискредитировали институт священства. Да, я говорю правду. Священники, пасторы, пресвитеры. Иногда дискредитировали, как говорится, свои погоны или свой пиджак. Плохо вели себя, неправильно вели себя. В аморальности неправильно вели себя. В финансах вели себя неправильно. Да, это правда. Да, это трагедия. И некоторые соблазнились, и кто-то разочаровался, и кто-то сказал, нет, с пресвитером дело иметь не буду, и у них есть основания для...

И у нас есть привилегия пользоваться этим. Вопрос исповеди. Извратили ли исповедь? Да, в некоторых обстоятельствах исповедь извратили. Да, кто-то выуживал информацию, потом пользовался ей неправильно.

0: аморально. И это есть, это правда. Но тем не менее, ты не должен носить бремя. Ты не должен жить под бременем. Тебе нужно освободиться. Тебе нужно его бросить. Я один из тех служителей, кого я никого не напрягал. Знаешь, мне нужна твоя исповедь. Да мне не нужны ничьи исповеди. Я не хочу вообще это слышать. Не хочу себя этим грузить. Мне легче так жить и дышать легче. Но я не могу отказать, если у человека нужда, если человек в бремени, если человек в проблеме, если человек хочет освободиться, и он говорит, слушай, служитель, я хочу прийти, поговорить, душу открыть, бремя снять, свободу получить. Это нужно делать. Это крайне важно. Поэтому и задаю тот же вопрос. Если вдруг ты куда-то вскочил, и вдруг ты оказался в проблеме, у тебя есть человек, кому ты побежишь, днем или ночью, и обнажишь душу свою, сердце свое, скажешь, помолись за меня. У тебя есть такой человек? Когда ты не можешь сделать два шага, я себя не предлагаю в этом случае, или кого-нибудь еще, но я оставляю тебя с этим вопросом. А у тебя есть такой человек, который, если надо, крышу проломит? Который, если надо, с конца города тебя притащит? Который, если надо, будет поститься за тебя и молиться? Если что-нибудь, у тебя в телефоне есть 2-3 номера, кому ты будешь звонить? Точно так же, как 911. Если нет, подумай об этом. Помолись. Пред Господом помолись, это же Господь, мне нужна благодать от Тебя. Я хочу для себя иметь таких людей. Друзей таких иметь. Духовных, чувствующих Господа, приходящих на помощь. Я не о титулах говорю, не о пресвитерах, не о диаконах. Я говорю о человеке, в котором ты видишь, что если что, ты можешь ухватиться за него. И он тебя вытащит. И Он тебя поведет, и Он тебя поддержит. Вот это одна твоя рука. Вот в этой твоей руке должен быть такой человек, за кем ты следуешь. Кто идет впереди? Кто может быть твоим священником? У тебя еще есть другая рука. И у меня к тебе другой вопрос. А ты можешь быть для кого-то таким человеком? Ты лично. Вот если бы мы сейчас сказали, друзья, напишите в своем блокноте два имени, одно имя, кто тащит тебя, а другое имя, кого ты тащишь. Я точно понимаю, что осмысливая нужду, ты все же для себя кого-то найдешь. Но у меня для тебя другой вопрос. А кто-то твое имя напишет, что ты готов за него впариваться. Ты готов за него подниматься на гору. Ты готов за него стоять перед Богом. Если надо, молиться и поститься. Если надо, ломать двери. Ломать крышу. Ты для кого-то готов быть благословением. Ты для кого-то готов быть ходатаем? У тебя есть такой человек, который в твоем сердце, и ты не спишь, и ты молишься, постишься, вопишь, и говоришь, Господь, дай ему благодать. Обычно даже, знаете, возможно, они и не заслужили того. Ну, евреи доставали Моисея как только могли. И же у Моисея сил не было. Тащите. Говорит, Господь, ну ты их как-то на меня навязал, я уже не знаю, что с ними делать. Но в какой-то момент исторический он становится ходатаем перед Богом, говорит, Господь, спать не могу, есть не могу. В молитве и ходатайстве. Давайте мы поднимемся, друзья. Поднимемся в присутствии Господа. И мы остаемся с этими двумя вопросами. У тебя есть человек в этой руке, за кем ты следуешь? Второй вопрос. А у тебя есть человек в этой руке, кого ты тащишь? Кому ты священник? Кому ты молитвенник? Кому ты ходатай? Наша Елеонская гора, наша гора Синай находится здесь, по этому адресу. Воскресенье утром и в среду в 7 часов вечера. Если Бог беспокоит твое сердце, если Бог говорит с твоим сердцем, и ты понимаешь, что у тебя рядом с тобой есть кто-то, для кого ты мог бы быть священником, молитвенником и ходатаем, есть место, где ты можешь молиться и ходатайствовать. Да я понимаю, у тебя есть твоя тайная комната. И это правильно. Но есть еще одно место, где мы собираемся вместе. Мы поднимаем наши руки туда, возвышаем наши голоса туда и ходатайствуем о очень многих важных вещах. Родные, мы подытаживаем этот год и приходим в молитве в Его присутствии. У нас есть какие-то незавершенные дела относительно нашей жизни, наших близких. И нам хотелось бы вознести молитву Господу. Господи, вот здесь пусть придет Твое решение. Вот здесь пусть придет Твое решение. Вот здесь пусть придет Твое устройство. Вот в этом у нас есть нужда. Вот в этой сфере мы нуждаемся. Вот здесь нам нужен Твой ответ. Вот здесь нам нужно Твое чудо. Мы подытаживаем некий итог. Мы видели много Божьей милости и Божьей благодати к нам. У нас был день благодарения, и мы вспоминали милости Господни. И у нас есть много за что благодарить Бога. И мы друг другу говорили: Господь верен, Бог велик, Он приходит на помощь, Он открывает для нас двери, Он проводит нас, Он наш путь, Он наша истина, и Он наша жизнь. Но вот сегодня, если кое-что еще есть у тебя, и ты точно понимаешь, что тебе нужен Господь, я приглашаю тебя к ходатайству и молитве. Я приглашаю тебя, как эти парни, идти до конца. И, возможно, многие люди имеют проблемы сегодня. И ихнее чудо не совершилось в их жизни, потому что я или ты не были в то время и в том месте ходатаем. Мы были рядом, но этот человек говорит, а у меня нет человека. Мы с тобой были рядом около тех обстоятельств и других обстоятельств, около наших близких, которые нуждались. Мы были рядышком, мы даже были в курсе, мы даже знали, что он расслабленный. Мы даже могли биографию про него написать. Мы могли рассказать друзьям. Еще и причины объяснить, почему. Еще и по вине которой. Еще его родителей вспомнить, и его самого, и все грехи перебить. Мы могли. У нас есть много о чем сказать. Только он говорит, когда мне нужно было добраться туда, у меня не было человека. Скорее всего, у него были люди, которые дали ему кусок хлеба, которые его до туалета доводили. Были люди. Были люди, которые притащили его туда. Были люди. Скорее всего, он сам туда не мог добраться. Но нужно было очень важное духовное действие. Нужен был человек веры, который первым толкнет его туда в воду, чтобы он получил чудо исцеления. И мы вот об этом говорим. О человеке веры. О духовном человеке, о человеке ходатайства. Мы говорим об Иове, который помолится за своих друзей. И они получат благодать от Господа. Мы говорим о Биовах и Моисеях, которых слышит Господь и с которыми близко Господь. Мы молимся, чтобы у нас были такие люди. И мы молимся, чтобы мы для кого-то были такими людьми. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой наш Господь, милосердный, святой, всемогущий, мы предстоим пред Твоим святым лицом. Обращаемся к Тебе.
1: Спасибо, что вы досмотрели это послание до конца. Мы очень надеемся, что это слово благословило ваш дух и укрепило вашу веру. Если вы хотите получать больше для себя духовной пищи, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, найдите нас на наших социальных страничках. И если у вас появился какой-то вопрос о вере, о Боге, о вашей душе, пожалуйста, пишите нам, мы будем рады вам послужить. Благословений вам!
2: Слова – это не просто звуки, которые вылетают изо рта и исчезают в воздухе. Слова – это духовные семена. Слова – это невидимые солдаты. Слова – это творческая сила, которую Бог вложил в уста человека, когда сказал «по образу нашему и по подобию нашему». Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Через Него все начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Бог не подумал мир, Он сказал мир. Он сказал: «Да будет свет», и свет стал. Он сказал: «Да произведет земля душу живую», и появились животные. Он сказал: «Сотворим человека по образу нашему», и появился ты. Бог творил словами, и Он дал тебе ту же власть. Большинство людей живут в поражении, потому что их уста работают против них самих. Они говорят: «Я никогда не выберусь из долгов». Они говорят: «У меня слабое здоровье, это наследственное». Они говорят: «Я не способен на большие дела, я обычный человек». И каждый раз, когда эти слова выходят из их рта, они сеют семена поражения, которые обязательно взойдут. Потому что слова – это семена. Семя не лжет, семя яблони дает яблоню. Семя поражения дает поражение. Семя болезни дает болезнь. Семя нищеты дает нищету. Я помню, как в 1956 году я стоял в маленькой комнате в Сеуле, без денег, без еды, с температурой под 40. Врач сказал: «У вас туберкулез в последней стадии, готовьтесь». Я мог сказать: «Все кончено». Я мог сказать: «Бог меня оставил». Но вместо этого я открыл Библию и начал говорить то, что там написано. Я говорил часами: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Я говорил: «Ранами Его я исцелен». Я говорил: «Бог мой дает мне силу, я могу все через Христа, укрепляющего меня». Я говорил эти слова, даже когда тело кричало обратное. Я говорил эти слова, даже когда разум шептал: «Ты лжешь». Я говорил эти слова, потому что знал: мои слова сильнее обстоятельств. И через несколько месяцев врач пришел и сказал: «Я не понимаю, легкие чистые, это чудо». «Нет, это не чудо в обычном смысле, это закон. Закон семени. Я посеял слова жизни и пожал жизнь». Сегодня ты сидишь и слушаешь меня, и, возможно, в твоей жизни есть области, где ты проигрываешь. Может быть, финансы, может быть, здоровье, может быть, отношения. Может быть, ты сам себя ненавидишь и не веришь, что достоин большего. Я хочу сказать тебе прямо: проверь свои слова. Запиши, что ты говоришь о себе в течение одного дня. Ты будешь в шоке. Большинство людей 80% времени говорят негатив. И потом удивляются, почему жизнь такая тяжелая. Слова – это мост между невидимым миром духа и видимым миром материи. Когда ты говоришь слово веры, ты строишь мост, по которому благословение приходит в твою жизнь. Когда ты говоришь слово страха, ты строишь мост, по которому проклятие приходит в твою жизнь. Я видел это тысячи раз в своей церкви. Человек приходит ко мне и говорит: «Пастор, я в долгах по уши». Я спрашиваю: «Что ты говоришь о своих финансах?» Он отвечает: «Я всегда в долгах, у меня никогда не хватает». Я говорю: «Перестань это говорить. Начни говорить: Бог мой восполняет всякую нужду мою по богатству своему в славе». Начни говорить: «Я благословен, и все, к чему я прикасаюсь, благословляется». Через год этот же человек приходит и говорит: «Пастор, я выплатил все долги и купил дом». Не потому что я волшебник, а потому что он изменил свои слова. Слова – это твоя невидимая армия. Они сражаются за тебя, пока ты спишь. Они сражаются за тебя, пока ты ешь. Они сражаются за тебя, пока ты работаешь. Но вопрос в том, на чьей они стороне. Сегодня я призываю тебя: возьми контроль над своими устами. С этого момента пусть из твоего рта выходит только то, что созидает. Только то, что благословляет. Только то, что соответствует Слову Божьему. Потому что твои слова – это твоя судьба. Твои слова – это твое будущее. Твои слова – это твоя победа или твое поражение. Выбирай мудро. Друзья мои, теперь давайте пойдем глубже. Я хочу поговорить с вами о том, как слова не просто влияют на вашу жизнь, они буквально формируют ее. Это не моя выдумка, это не современная психология. Это вечная истина, записанная в Священном Писании тысячи лет назад. В притчах написано: «Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят плоды его». Обратите внимание, не во власти мыслей, не во власти чувств, а именно во власти языка. Мысли приходят и уходят, чувства поднимаются и опускаются, но то, что выходит из ваших уст, остается в духовном мире и начинает работать. Я видел это в своей жизни снова и снова. Когда я только начинал служение, у меня была крошечная палатка на 100 человек. Люди смеялись. «Йонги, ты никогда не построишь большую церковь. У тебя нет образования, нет денег, нет связей». Я мог бы согласиться с ними. Я мог бы сказать «Да, наверное, я останусь маленьким пастором». Но вместо этого я начал говорить то, что Бог сказал обо мне. Каждое утро я стоял перед зеркалом и говорил: «Я избранный сосуд Божий. Через меня Господь спасет тысячи душ. Моя церковь будет самой большой в Корее». Я говорил это, когда в палатке сидело 20 человек. Я говорил это, когда не было денег на аренду. Я говорил это, когда врачи говорили, что я умру. И знаете что? Сегодня моя церковь самая большая в мире. Более 800 тысяч членов. Но это не потому, что я особенный. Это потому, что я позволил своим словам работать на меня, а не против меня. В Библии есть история о 12 разведчиках, которых Моисей послал в обетованную землю. 10 из них вернулись и сказали: «Мы не можем взять эту землю, там великаны, мы как саранча в их глазах». 2, Иисус Навин и Халев, сказали: «Мы можем взять ее, потому что Господь с нами». Что произошло? Те 10, кто говорил слова страха, умерли в пустыне. Их дети вошли в землю обетованную. А Иисус Навин и Халев, те, кто говорил слова веры, вошли и владели ею. Их слова определили не только их судьбу, но и судьбу целого поколения. Сегодня многие из вас находятся в своей пустыне. Может быть, это финансовая пустыня. Может быть, пустыня одиночества. Может быть, пустыня болезни. И вы, как те 10 разведчиков, говорите: «Я никогда не выйду отсюда». Я хочу сказать вам: остановитесь. Ваши слова сейчас определяют, сколько вы еще пробудете в этой пустыне. Есть еще одна важная истина, которую многие упускают. Иногда молчание сильнее тысячи слов. В Писании сказано: «При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен». Я научился этому на горьком опыте. Когда люди критиковали меня, когда газеты писали ложь, когда даже близкие друзья отворачивались, я хотел ответить. Я хотел защититься. Я хотел доказать, что они не правы. Но Бог учил меня молчать. Молчать и позволять Ему говорить за меня. Когда Иисус стоял перед Пилатом, Он молчал. Когда Его обвиняли ложно, Он не открыл уст своих. Почему? Потому что знал, Его молчание – это доверие Отцу. И Отец ответил воскресением. Я прошел через это. Когда в 70-х годах власти хотели закрыть мою церковь, обвиняя в разных грехах, я мог выйти на пресс-конференцию и кричать. Но я молчал. Я молился. И через год те же власти пришли и сказали: «Пастор Йонги, мы ошиблись, продолжайте ваше служение». Молчание в вере сильнее любого спора. Поэтому сегодня я даю вам 2 наставления. Первое. Следите за тем, что говорите. Пусть ваши слова всегда согласуются с тем, что Бог сказал о вас в своем слове. Вы благословенны, а не прокляты. Вы исцелены, а не больны. Вы победители, а не жертвы. Второе. Учитесь молчать, когда нужно. Когда вас обижают, когда вас критикуют, когда хочется ответить злом на зло. Молчите и отдайте это Богу. Он защитит вас лучше, чем любые ваши слова. И теперь я хочу сделать нечто важное. Я хочу, чтобы прямо сейчас в комментариях под этим видео вы написали свое исповедание. Не просто аминь, а конкретное исповедание веры над своей жизнью. Напишите: «Я благословен во всем, что делаю. Господь восполняет всякую нужду мою. Я здоров духом, душой и телом. Мои слова созидают мою жизнь». Или напишите то, что касается именно вашей ситуации. «Мой брак восстановлен во имя Иисуса. Мои финансы умножаются. Я свободен от страха». Напишите это в комментариях. Пусть это будет вашим семенем. Пусть это будет вашим первым шагом к новой реальности. Я верю, что когда вы напишете эти слова, что-то сдвинется в духовном мире. Я верю, что Бог увидит ваше исповедание и ответит. Делайте это сейчас, не откладывайте. Друзья мои, теперь я подхожу к завершению. Я хочу рассказать вам историю, которая началась в маленькой разбитой палатке в Сеуле и закончилась самой большой церковью в мире. Это не история о моем таланте или удаче. Это история о силе слов, которые я решил говорить каждый день, несмотря ни на что. Когда я начал служение в 1958 году, у меня было 5 человек в собрании. 5. Палатка протекала, пол был земляной, стульев не хватало, Люди в Корее смеялись. Йон Ги Чо хочет быть пастором? У него нет образования, нет денег, он только что вышел из больницы. Даже моя мама говорила: «Сынок, иди лучше работать, церковь – это не для тебя». Я мог бы сдаться, я мог бы сказать: «Да, они правы, я ничего не достигну». Но вместо этого я начал говорить другое. Каждое утро я вставал в 4 часа и молился 3 часа. И в этой молитве я не просил только, я провозглашал. Я говорил: «Господь, Ты сказал, я дам Тебе души народов в наследие. Я принимаю это. Моя церковь будет расти. Тысячи людей придут ко Христу через мое служение». Я говорил: «Ты сказал, я благословлю Тебя и сделаю имя Твое великим. Я принимаю это. Моя церковь будет самой большой в Корее». Я говорил это, когда в палатке сидело 10 человек. Я говорил это, когда власти хотели закрыть нас за слишком громкие молитвы. Я говорил это, когда не было денег на еду. И знаете что? Через 5 лет у нас было уже 3000 членов. Через 10 лет – 50 тысяч. Через 20 лет – 200 тысяч. А сегодня, в 2025 году, Церковь Полного Евангелия на острове Юида насчитывает более 800 тысяч членов. Мы проводим 5 служений каждое воскресенье, чтобы все могли поместиться. У нас есть своя теле- и радиостанция, университет, больница, миссии в 100 странах. Но все это началось не с денег, не с связей, не с образования. Все это началось со слов, которые я решил говорить в согласии с Божьим Словом. Я видел, как эти же слова меняли жизни тысяч людей в моей церкви. Женщина пришла ко мне и сказала: «Пастор, мой муж алкоголик, бьет меня, я хочу развестись». Я сказал ей: «Не говори о разводе. Начни говорить: мой муж – глава семьи по Слову Божьему. Он будет спасен и изменен. Начни благословлять его каждый день». Она начала. Через год муж пришел в церковь, покаялся, бросил пить. Сегодня они служат вместе в малой группе. Мужчина пришел. «Я в долгах, бизнес развалился». Я сказал: «Перестань говорить, я банкрот. Начни говорить: Господь мой пастух, я ни в чем не буду нуждаться. Он дает мне идеи и возможности». Через 2 года он построил успешную компанию и стал одним из наших главных даятелей. Это не магия. Это не позитивное мышление. Это библейский принцип. Все, что вы свяжете на земле, будет связано на небе. Ваши слова связывают или развязывают духовные силы в вашей жизни. Сегодня я хочу, чтобы ты понял. Та же сила, которая помогла мне построить церковь из 5 человек в 800 тысяч, доступна тебе. Неважно, где ты сейчас. Неважно, что говорят обстоятельства. Неважно, что говорят люди вокруг. Начни говорить то, что говорит Бог о тебе. Ты – чадо Божье. Ты – искупленный кровью Христа. Ты – благословенный во всяком деле.
3: Ты – победитель, а не жертва. Ты – свет миру и соль земли.
2: Начни говорить это каждый день. Утром, когда встаешь, вечером, когда ложишься. Когда трудности приходят, особенно тогда. И ты увидишь, как твоя жизнь начнет меняться. Как двери откроются, как отношения восстановятся. Как здоровье укрепится, как финансы потекут. Потому что Бог верен своему слову. И когда твои слова согласуются с Его словом, небо движется. Я благословляю тебя сейчас во имя Иисуса. Пусть твои уста отныне говорят только жизнь. Пусть твои слова созидают, а не разрушают. Пусть твоя жизнь станет свидетельством силы Божьего Слова. Аминь. И помни, твои слова – это твоя судьба. Говори мудро, говори верой, говори жизнью. Бог с тобой, я с тобой. До встречи в победе.
4: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
5: NBC News Radio, I'm Scott Carr. Rounds of severe storms are impacting more than 70 million people across the Midwest and the Northeast. Forecasters say the storms are hovering over the I-95 corridor, moving through Washington, D.C., Maryland, and up into the New York City tri-state area. They say the primary hazard will be damaging winds. There's another line of storms bringing 75-mile-an-hour gusts to parts of Chicago, Indianapolis, and Cincinnati. In the Oval Office Monday, President Trump said Iran should pay damages for the harm its leadership has inflicted on the world for the past 50 years. This after being asked about Iran's latest demands as negotiations play out with the U.S. Over the weekend, Iran had a number of demands, including the U.S. completely compensating Iran for damages from the now five-month-long war. The eldest son of conservative congresswoman from Colorado, Lauren Boebert, is facing legal trouble again. Chris Garagio has the latest.
6: TMZ says Tyler Boebert has been arrested on three felony charges tied to the alleged sexual exploitation of a child. He was taken into custody yesterday in Colorado, with court records listing the alleged offense date as January 1st, 2024. Representative Boebert told TMZ, "We take these allegations very seriously and pray for everyone affected during this challenging time." His next court appearance is scheduled for August 19th.
5: In Colombia, more than 100 are dead after a 7.4 magnitude earthquake rocked the South American country earlier today. The U.S. Geological Survey warns there could be significant casualties. Rescue efforts are underway to find people who may be trapped under the rubble of collapsed buildings. There will be a full slate of primary elections tomorrow. Tuesday, voters head to the polls in Alabama, Connecticut, Minnesota, Vermont, Wisconsin, and South Carolina, where there's a special Senate primary after the passing of longtime Senator Lindsey Graham. The governor of that state appointed his sister, Darlene Graham, to serve out the remainder of his term, and she's competing against a crowded Republican field for the full term. Scott Carr, NBC News Radio.
7: Chef Jamie Gwen here. Looking for a way to add a little more zest to your cooking? Tune in Saturdays at 5 p.m. for a show all about fabulous food. I'll share delicious conversation for cooks of all levels and share food, wine, and more with you. I'll tempt your taste buds to help make every day more delicious. So I'll meet you this Saturday, 5 p.m. right here on 1150 KKNW.
8: Don't miss Food and Wine with Chef Jamie Gwen, Saturdays and Tuesdays at 5 p.m.
9: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Chinese Radio Seattle.
10: 声声有情
11: 1150AM 西雅图中文电台，这里是您的信息中心，这里是您的心灵港湾，这里是您的精神家园。西雅图华人自己的中文电台，朋友们也可以在网上收听我们的节目，收听网址是
10: ChineseRadioSeattle.com，
12: 也可以通过智能手机下载 Chinese Radio Seattle 或者西雅图中文电台 App 来收听我们的节目。我们的高清调频频道是
10: FM98.9 Channel 3。
12: 我们的微信平台、新浪微博和Facebook账号都是 Chinese Radio Seattle。
13: 您正在收听的是西雅图中文电台 Chinese Radio Seattle。 各位听众，大家好，今天是2026年8月10日，星期一，农历6月18，我是阿佳，我是Nicole，很荣幸在今晚为大家播报新闻。 周一到周五的专题节目分别是人在旅途、家庭生活、美国故事、读书观点和专家论坛。周一到周五的西城夜话的话题分别是时事三人谈、往事如风、情感夜线、渐进校园和艺术人生。周五到周日的节目都是中午晚上6点开始。周六的节目包括《智取江苏》《心灵漫谈》《评书连载》《西雅图少年说》《曹律师信箱》《西城美丽说》《发现无锡》《心灵港湾》和《文学信上》。
14: 周日的节目包括西雅图爱情故事、舌尖上的西雅图、爱情麻辣烫以及粤语频道的节目，包括粤语歌曲、跟我学粤语、吃喝玩乐西雅图以及西城夜话。您可以通过广播、网络收听收听我们节目，广播频段是 AM1150 或者 HTFM 98.9 Channel 3， 网上收听的网址是 1150kknw.com/listenonline。 手机收听请下载 Chinese Radio Seattle App 来收听我们节目，汇集天下大事，聚焦华人热点
10: AM1150西雅图中文电台新闻夜线。下面播报国际新闻。美国总统特朗普今天要求伊朗为其所称在战争袭击和国内抗压
14: 抗议镇压中造成的死伤支付赔偿。使库尔穆斯海峡重新谈判再添变数。此前伊朗表示与阿曼就海峡新航道达成协议已经接近完成，但美国必须赔偿战争损失，解除制裁和封锁，并停止军事威胁，伊朗才会重新开放这一水道。特朗普随即反向提出赔偿要求，还要求伊朗为黎巴嫩、叙利亚、也门和加沙的人员伤亡负责。不过他把2000年科尔号驱逐舰爆炸案也列入索赔范围，而该案被归咎于基地组织。美伊双方各自加码条件之后，协议前景趋于暗淡，国际油价当天明显上涨，美国股市承压。
15: 以色列总理内塔尼亚胡昨天在电视讲话中重申不接受特朗普提出的加沙15点方案，强调哈马斯在真正解除包括轻重武器在内的全部武装之内，已经不会撤出加沙。至于美方主张的主阶段执行出现明显分歧，特朗普上月公布的路线图要求已经随着哈马斯解除武装逐区撤离，并由国际稳定部队和新组建的巴勒斯坦维持安全。哈马斯则表示仍支持路线图，但要求以色列先履行撤军和停止袭击等承诺。特朗普设立的和平委员会10日回应说，方案仍在推进，与以色列的磋商也仍在继续，各阶段只有在地面承诺得到核实后才会启动。以军近期在美国压力下已大幅减少加沙行动，但撤军与解除武装的先后顺序仍是落实合议的核心障碍。
14: 乌克兰军方10日使用远程无人机袭击俄罗斯达达斯坦共和国的石油重镇夏卡姆斯克。当地政府说，袭击造成13人死亡，78人受伤，是俄乌战争爆发以来，俄罗斯境内伤亡最为严重的乌方袭击事件之一。死者包括一名儿童以及乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦公民。一架无人机击中数次，造成9人死亡。夏卡姆斯克距离乌克兰边境约1200公里，乌军称目标是塔内克炼油厂，并引发火灾。俄方并未确认具体的目标，只是表示工业和民用设施遭到大规模攻击。乌方还称袭击了西伯利亚托普尔斯克一处生产航空燃料和无人机材料的石化设施。泽连斯基说，打击俄罗斯的能源基础设施是为了迫使莫斯科重返谈判的手段。
15: 哥伦比亚西部当地时间10日清晨发生7.4级强震，截止当天已造成至少111人死亡，87人受伤，伤亡数字仍可能上升。美国地质调查局说，震源深度约107公里，震州位于乔克省圣何塞德尔帕尔马附近，是哥伦比亚本世纪记录到的最强地震。佩雷拉、卡利等多座城市建筑倒塌，医院和应急设施受损，一些居民被困废墟下。西部六座机场暂停运营，乔克省部分地区信号中断。新任总统德拉艾斯·普列亚宣布全国进入紧急状态，称抢救被困人员是主要任务。到当地时间星期一晚间，已记录到21次余震，当局警告后续仍可能发生震动。
14: 下面是天气预报。大西雅图地区今晚晴，最低气温华氏62度，摄氏16度。明天晴，最高气温华氏75度，摄氏24度。最低气温华氏60度，摄氏15度。
15: 您现在正在收听的是西雅图中文电台，现在是美国西部时间晚上9:09。下面播报中国新闻。
14: 中国星期一晚在海南文昌航天发射场使用长征7号改运载火箭发射中心 4B 卫星，火箭升空后飞行异常，发射任务失利。现场视频显示，火箭升空不足90秒之后在空中解体并形成巨大火球，具体原因仍在调查当中。新华社报道，10日晚间8:12，长征7号改运载火箭于升空后不足90秒，在12级分离前突然在空中爆炸并形成一团火球。路透社称，哈佛 史密森尼天体物理中心天文学家麦道威表示，发射影片显示火箭在相对较低的高度和速度下完成解体，意味着载荷和火箭残骸都未进入轨道。这是长征七号改运载火箭继2020年3月首飞失利之后，时隔六年再次发射失败。当年的首飞任务中，火箭也因为飞行异常未能将载荷送入预定轨道。
15: 法国观点周刊网站8月8日晚间报道说，华盛顿正在为潜在的对华战争改造其潜艇力量。19艘弗吉尼亚级潜艇将被改造成真正的导弹发射平台，能够从涉海发动打击。换句话说，美国正在把过去集中在4艘俄亥俄级潜艇上的巨大火力重新分散到19艘弗吉尼亚级海潜艇上。据该报道认为，这一决定向北京释放了一个明确的信息，那就是美国不会在台湾问题上退让。通过加装弗吉尼亚有效载荷模块，这些潜艇将拥有40个发射单元，而标准弗吉尼亚级潜艇只有12个，这使得它们能够携带战斧巡航导弹，并最终携带高超音速武器。与此同时，美国海军正在退役其4艘俄亥俄级潜艇，这些潜艇是其最强大的常规打击平台。那么中国准备好面对这一新现实了吗？报道续指，在台海冲突中，美军将不得不在充斥着中国导弹、雷达和防御系统的环境中作战。这些系统足以威胁到飞机和水面潜艇。从日本到菲律宾的第一岛链将构成主要对抗区域之一。报道又提到，英国皇家联合军种研究所研究员希达尔特·考沙尔在接受美国有线电视新闻网 CNN 采访时解释说，潜艇是少数几种能够相对安全的在第一岛链前方、附近或内部活动的作战力量之一。潜艇部署在目标附近能显著缩短敌方的反应时间，这对于高超音速武器而言尤其重要。高超音速导弹代表了一种能力，而美国对手即使拥有强大的防空系统也难以有效预防。希达尔特·考沙尔对 CNN 强调说，观点周刊则强调，对于布莱尔·克拉克来说，接近本身就是一种武器。由于潜艇距离目标很近， SSGN 可以秘密地在中国附近机动，在几乎没有预警的情况下攻击船只或陆地设施。因此，北京不仅要尝试拦截美国导弹，首先还必须找到发射这些导弹的平台。
14: 台风白海豚在中国东部登陆之际，当局从上海等地疏散约百万名居民。气象部门表示，白海豚台风于当地时间星期天17:30在浙江省玉环市第一次登陆。最大风速达到每小时 151.2 公里，几乎刷新两周前台风红霞时速162公里的记录。约一个小时后又在温州市再次登陆。台风导致区内的交通停顿，但是上海星期一便有1000架航班取消。中国当局早前已就白海豚台风发出最高级别的红色预警，但到星期一早上已将其下调为热带风暴。风暴正向中国内陆移动，当局仍然警告直至星期三将会出现暴雨、严重水浸及山泥倾泻的风险。当地政府已经呼吁民众避免户外活动，多个主要的旅游景点仍然关闭，包括上海迪士尼乐园和乐高乐园的部分区域，以及外滩多个观景平台。官方媒体片段显示，深受游客欢迎的上海西日法租界徐汇区周边有地铺商户遭到洪水淹浸，民众在没及脚裹的积水当中步行。多家官媒报道，浙江温岭一名9岁的男童被卷入大海之后失踪，中国官方未有通报任何伤亡。气象预报员表示，浙江省部分地区未来数日的降水量可能达到250毫米至500毫米。在浙江省省会杭州，当局已经豁免所有的公共停车位收费，供在强风和洪水期间寻求避难的司机使用。 在省内其他区域